0: Радиошок. Радиошок.
1: Не о любви. Не говори мне о любви. Не говори мне о любви. Обой.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Где

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Карандаш.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Настройся на новую музыку. Включи шок. Радио Шок. Шок.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Дождь, дождь, и снова дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the Radio Shock. RadioShock.ru.

0: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: Ненавижу панк-рок, ненавижу панк-рок.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
2: Нет. Эксперт Коровин. Специальный выпуск.
1: Говорим вживую.
2: Записываем для вечности. В прямом эфире Радио Шок.
3: Раз-два, Питер, Москва, работают все микрофоны из студии «Радио Шок». У микрофона эксперт Коровин и программа «Специальный выпуск». Мы вышли из отпуска, я вышел из отпуска. И хотел, кстати, выйти чуть позже, но так сложились обстоятельства, что вот захотелось, сейчас буду каламбурушную открывать, захотелось немножко подзарядиться. И, собственно, позвал я коллектив «Энергоблок», и эти четыре человека... Человека, Георгий, Ваня, Николай и Артем у нас в студии. Привет, друзья!
4: Добрый день, добрый вечер.
5: Группа «Энергоблок».
6: Всем привет.
4: В эфире, спасибо, что позвали.
3: Да, можете себе друг друга иногда перебивать, но только знайте меру, потому что у нас все-таки прямой эфир, сами понимаете, всякие вещи случаются. Вот сразу вопрос к тебе, Георгий. Вот знаешь, он принципиальный, я его задаю очень большому количеству людей, музыкантов. «Энергоблок» — это группа или проект? Ты чувствуешь ли ты разницу?
4: Спасибо за вопрос. На мой взгляд, «Энергоблок» это все-таки группа, и я чувствую разницу, потому что проект явно имеет какие-то сроки, «Энергоблок» вечен, 100%. Потому что даже тот состав, который есть сейчас, это уже далеко не первый. Люди менялись, менялись песни, принципы, все что угодно, но название оставалось, и основной как бы посыл, то, что мы поем жизнь, про жизнь, это все тоже есть, поэтому «Энергоблок» — это 100% группа.
3: Ну и тогда у меня вопрос, собственно, к остальным музыкантам. Вам нравится название «Энергоблок»? Музыканты просто так смотрят, думают, что сейчас нас бить будут.
7: Это, знаете, возможно, проблема восприятия. Также можно на многие коллективы посмотреть по типу из недавно стрельнувших «Бонд» с «Кнопкой» и так далее. Сейчас особенно из молодых коллективов очень много примеров с довольно странными вызывающими названиями. Это название среди прочих. Может, изначально, когда вот все начиналось, строилось, мы вот, например, с Егором, с солистом, с истоков вот, в Петербурге, когда собрались вместе, очень интересная длинная история, вот с тех времен, довольно долгий срок, сколько, 4 года. На первых порах, возможно, казалось, что есть еще вариант переначить с названием, придумать что-то новенькое, и такая идея время от времени.
3: Но потом привыкли и поняли, что, в общем-то, на самом-то деле даже название «Кино» — это на самом деле странное название, мы просто все к нему очень привыкли. Но я предлагаю послушать песню, чтобы вообще поняли, кто вы такие. И вот у песни незатейливое название, она сегодня первая, собственно, так и называется. Песня номер один. Я не знаю, это «Привет, Блёр», «Сонг Ту».
4: Может быть.

0: нас, кстати, активизировался чат. Тут пишут: энергоблок с пятью О. Здорово, работяги. Так, что тут у нас? Газ, не знаю, что это. Верю в вас, парни, группа ТОП. Откуда появилось название энергоблока, вот интересуется, но мы не будем рассказывать это, потому что мы просто знаем, что оно появилось. Так, солист Егор или Георгий? Я запутался. Представили вроде Георгия, а тут говорят Егор, но мы вот тут в кулуарах уже обсудили.
1: Да, и... тут такое дело, что у меня как бы полное имя Георгий, ну, по паспорту, вот, краткое Егор. Ну, такое же, как Жора, Гоша, Гера... и так далее.
0: Так, а что, как, в общем, ну, так будем называть по-разному, в общем, да, куда-нибудь да попадем.
2: А серия номер паспорта какая у тебя настоящая?
1: Это потом.
0: А, тут уже спрашивают, утверждают энергоблок вперед, и спрашивают тут сразу, когда будет концерт. Если он у вас будет, то давайте чуть позже про это поговорим.
1: Хорошо.
0: А, вот я открыл вашу замечательную группу ВК. И сходу пишите: играем не рок.
1: Да.
0: Что вы играете? По крайней мере, в документах у нас значится три своих жанра. Что за документы? Ритм-блюз, прогрессив-джаз и хэви-регги. Ну, с хэви-регги, ребята, вы не сильно оригинальные, потому что я со своим коллективом Харакири в свое время на каком-то интервью сказал, что мы играем готический регги, так и подхватили, и так и в Википедии записали. Давай, рассказывай вот про вот это вот, что это вот это вот все значит. Ну, что за документы?
1: Значит, документы — это было видео или голосовое сообщение, когда мы сидели на студии у нашего замечательного друга Андрея Хлебникова, записывали, кстати, первый альбом. Да, студия Катабаза, хорошая студия. Вот. И мы тогда начали думать, что альбом получается не совсем таким, каким мы его задумывали. Задумывали мы его прям таким ракешным. А выходит что-то более легкое, причем все песни друг на друга не особо похожи.
0: Это знаешь, как кино пришли, когда на запись первого альбома. Такие: мы сейчас рока дадим, а бас, да, альбом 45 получился.
1: Да-да-да, ну вот у нас примерно так же. И получилось так, что мы начали просто разгонять друг с другом, что мы вообще играем, пытались определить. Потом я начал прогонять тему, что жанра все-таки не существует, и мы придумали свои.
0: Уважаемые слушатели, пишите, пожалуйста, в чат название несуществующих жанров, мы будем предлагать музыкантам.
1: Да, что-нибудь возьмем себе.
0: Потому что, честно, хэви-регги, ну это... А, ну еще написано: если вам смешно, ну да, нам тоже здорово. Если серьезно, просто слушайте. Сейчас нас четверо, видим четырех человек. На нашем счету уже два альбома, и, насколько я знаю, что-то у вас там... намечается.
1: Да, у нас осенью, либо в начале зимы должен выйти новый альбом, называется «Гастроли в Тбилиси». 8 августа у нас выходит сингл, первый из этого альбома. Вот, и потом, где-то ближе к лету, мы хотим выпустить акустический альбом, где мы очень сильно хотим поэкспериментировать со звуком.
0: А «Гастроли в Тбилиси» — это студийный альбом, да?
1: Да.
0: Просто, ну, звучит как будто бы там лайв.
1: Нет, это студийный музыка.
0: Знавал я просто одну историю, когда группа «Последние танки в Париже» записалась в Париже, а потом сказали, там такой же звук ужасно получился, что это стыдно показывать. Ну, это не знаю, к чему я это вспомнил. Country 4.5 вот предлагают вам такой.
1: Хорошо, стиль. Почему нет?
0: Отлично, мне просто... Я думаю, что можно продолжить, да, этот логический ряд. С чего все началось?
1: Что именно?
0: Группа.
1: Группа?
0: Да.
1: Началось все.
0: Нет, скажем так, просто бывает так, что человек случайно попадает в какую-то музыкальную историю. Вот у меня, как моя группа Харакири началась, я прочитал стихи одного человека, который сказал: давай я сейчас буду писать музыку, ты будешь петь. И вот так меня затянули в это. А бывает так, что человек сам там собирает людей вокруг, там как-то. Вот у вас,
1: ну,
0: как?
1: У нас скорее второе. Потому что был вот ковид, и тогда я от нечего делать начал писать песни. Первые песни были ужасные там. Такое людям не то что показывать нельзя, даже рядом находиться страшно. Вот. Но потом все это захотелось оформить не в один инструмент, а в несколько. И так вот потихоньку начал собирать людей, играть. И вот мы, собственно, здесь.
0: А вот ваше... Ты говоришь, что у тебя много раз состав менялся, при том, что коллективу-то всего 4 года.
1: Ну там как бы 6 лет, там мы еще с Брянска начинали, я оттуда родом. Угу. Вот. А потом в Петербург перебрался, здесь как бы... ну по-новому в любом случае надо его собирать.
0: Вот у меня сходу тут вопрос почему-то к Николаю возник. Ты как вообще попал в коллектив? Каким образом? Ты нашел уже в Питере, я понимаю, группу?
3: Да, я поступил в политехнический университет, отучился год.
0: Привет политеху.
3: Да, мы, кстати говоря, да, из политеха здесь два участника, Егор и я, Коля.
0: Тут, кстати, уже спрашивают, а где учатся ребята?
3: Да, из политехнического и из Герцена. Артем и Ваня.
0: О, я из Герцена, привет.
1: Подвойки разбились.
3: Вот, и отучившись один год, я как-то на практике листал ленту ВКонтакте и нашел в одном паблике политеховском, собственно, объявление об поиске участника, соло-гитариста. Как там вроде было сказано, нужен энергичный, заряженный, там, какой-то амбициозный молодой человек, готовый его взять в команду музыкальную. Я подумал тогда, что-то у меня почувствовалось, что это мой там час звездный, условно говоря. И тогда я решил написать, да, Егору, и в скором времени уже были первые репетиции и посвящение в группу.
0: А вообще посвящение в группу интересно.
1: Ну, концерт.
0: А, я там себе представил какой-то обряд, там, не знаю, там положить медиатор в рюмку. Там,
1: нет, нет. Как-то... До секты нам еще далеко.
0: Хорошая идея.

0: потому что есть люди, которыми хочется вдохновляться, есть просто сама жизнь, которую ты видишь, и в любом случае ты какие-то сюжеты, ну вот, наблюдаешь непосредственно перед своими глазами, и они потом как-то сами трансформируются в песню.
1: А ты пишешь, да, все песни?
0: Ну, в основном, у нас есть много инструментальных треков и в целом музыки, которую вот написал Иван. Коля тоже писал. Ну, в целом у нас вот музыка, она именно так, так сказать, всеобщая. То есть у нас каждый пишет свою партию сам. Я сочиняю только гармонию на гитаре и текст.
1: А может такое случиться, что кто-то из музыкантов, например, скажет: «Георгий, вы написали плохой текст».
0: Бывало.
1: Мы не будем это играть.
0: Бывало, текст редактируется спокойно.
1: То есть у тебя нету такой...
0: Чаще всего просто это я сам говорю.
1: Не, просто бывает такой, знаешь, как комплекс непризнанного гения. Да вы ничего не понимаете, да я вас всех выгоню, найму других, по объявлению найду, я уже знаю этот форум.
0: Нет, это, конечно, это сильно, но нет, я всегда стараюсь прислушиваться. Ну и, как правило, к своему тексту я самый первый докапываюсь, потому что я, бывает, напишу, кажется, что... Вау, просто гениально, это новый, там, я не знаю, Red Hot Chili Peppers. Они признаны или нет?
1: Они признаны, но не ими.
0: Ладно, хорошо, вот. Или какая-то другая, иная группа, которая признана или нет. Вот, а потом на следующее утро я просыпаюсь и думаю: господи, что это такое?
1: Вот я предлагаю сейчас взять гитару в руки, просто мы услышим энергоблок в самом его, наверное, как это сказать, исходном варианте, правильно? Ты же пишешь под гитару.
0: Да. Вот. Под эту.
1: Вот, собственно, да, сейчас мы сделаем все, чтобы заглушить других участников, потому что мы... Вот. И что это будет сейчас? Что за...
0: Это будет знаменитейший шлягер с первого альбома. Песня, которая, не знаю, вопреки всему, стала самой почему-то популярной. Мне не особо понятно, но, тем не менее, песня «Скошенной травы» называется.
1: Ну что ж, погнали.

Вот тут очень интересно пишут. Мечтаю просыпаться под песню «Скошенные травы» в исполнении ребят, а не газонокосильщика. Вот. Тут, кстати, сразу тут чувствуются определенные русско-рокерские корни в этой

0: композиции.
1: Да, есть такое.
0: Вот, прямо повеяло вот этими вот старыми аудиокассетами.
1: И виниловыми пластинками.
0: Ну, тут больше, наверное, кассет, потому что... Ну, хотя... Да, наверное, да. Так, очень милые ребята, слушаю их каждое утро, теперь и каждый вечер. Внезапный вопрос, смотрели ли вы фильм «Майор Гром»? Не знаю, зачем это, к чему это. Возможно, там есть какая-то история.
1: Ну, наверное, это написал кто-то из наших, так сказать, фанатов, потому что у меня, ну, было, есть такое прозвище, ну, я Майоров, у меня фамилия.
0: Да.
1: Ну, соответственно, кличка, естественно, Майор. Вот, и, ну, «Майор Гром», «Майор». Я там снимался, судя по всему.
0: Ну, с тем же успехом можно спросить, смотрели ли вы фильм «Москва слезам не верит», там, где Жора, он же Гоша, и так далее. Так, очень милая песня, понятно, все хорошо. Скажи, почему ты все-таки решил облечь свои песни в электричество? Почему вот не пошел по пути наименьшего сопротивления и вот в клубе «Камчатка» выступать, там, сидя на табуреточке где-нибудь?
1: Всегда хотелось, да и хочется чего-то большего, не хочется сидеть на месте. И, ну, гитары стало не хватать сразу, как только она появилась, и начались первые более-менее приличные песни. Поэтому захотелось сразу больше инструментов. А когда начинается много инструментов, ну, само по себе, как будто бы приходит электричество. К акустике вот мы сейчас будем возвращаться, ну, ближе к следующему лету в акустическом альбоме.
0: Передайте привет группе «Энергощит» от «Дефолтного». Тут какие-то такие ваши междусобойщики идут.
2: Привет, привет, «Дефолтный», привет.
0: Что бы это ни значило, я надеюсь, что ничего запрещенного. Вот, потому что мы блюдем и бдим. Группа «Энергоблок» имеет два альбома в своей уже как дискографии. Когда ты записываешь альбом, что это для тебя? Это какое-то концептуальное высказывание? Или вот, ну, я вот за год написал там 26 песен, вот выпущу.
1: Это всегда, на мой взгляд, я не знаю, как по мнению ребят, сейчас пусть они тоже скажут, для меня песни, которые встают в альбом, они каждая на своем месте, потому что у нас альбомы сюжетные на самом деле. То есть там всегда есть лирический герой, отдельный на альбом. И они стоят именно в том порядке, в котором происходит его, так сказать, трансформация, сюжетный рост. Вот. И поэтому все альбомы — это такая законченная концептуальная история.
0: Ну вот видят ли это ребята?
3: Ну вот, я Георгию говорил одно время, что текста слишком приближены к его реальности. И мне как-то хотелось... вывести так называемого лирического героя за грань, то есть побудить непосредственного автора к большим размышлениям, чтобы здесь все-таки было пропитано, текст сам был пропитан более чем-то глубоким, осмысленным, жизненным и так далее. И, как мне кажется, вот именно в последних двух альбомах, которые грядут, это уже начинает проскакивать, появляться, и я очень рад вот именно текстовой составляющей, которая там имеется.
0: Мне очень нравится, сидит группа, ну вот, грядет два альбома, да. Знаете ли. Вот. Кстати, а почему два, а не один, но двойной?
2: Потому что Егор сел и за один вечер написал 20 треков.
1: Нет, ну, за 5 дней и 14. У нас первый альбом, который «Гастроли в Тбилиси», вот, который грядет в ближайшем, мы его записываем очень давно, относительно. И мы его сейчас даже перезаписываем, потому что то, что мы записали вот недавно, тогда тоже вот мы думали, как в случае с текстами у меня получается, что вау, это прорыв музыки. Потом мы на трезвую, так сказать, голову и чистый незамутненный взгляд собрались еще раз, провели ревизию наших песен в этом альбоме, послушали все, ну и поняли, что ну надо перезаписывать, в общем. И сейчас мы активно над этим стараемся. И уже в целом этот процесс завершается. Вот. И это что касается «Гастроли в Тбилиси». Он уже такой долгострой. А акустический альбом, действительно, из 14 песен, там произошли некоторые будоражащие события в моей жизни, вот, и он за 5 дней примерно написался.
0: То есть это будут именно новые песни, просто в акустическом воплощении, как у «Короля
1: да,
0: и Шута».
1: Да, единственное, там вот будет переиздание песни «Скошенной травы».
0: Ну, собственно, можно да, запись да, с этого эфира просто уже взять и уже все. Да, вот. Да, да. А это как? Это прямо целиковый бенд играет? Будут ли какие-то там дудочки, там, не знаю, там какие-то губные гармошки, что-то
1: пока
0: еще?
1: Пока это все на уровне концепции. Скорее всего, мы придем к тому, что будем записывать это все в лайве. Но сейчас, как это у нас вот произошло, мы записали уже половину. Это просто я сижу, играю под гитару, как вот здесь. А потом поверх этого мы будем добавлять уже акустические инструменты. Ну, естественно, хотелось бы их, ну, вживую. Сейчас вот будет сыграна песня чуть позже.
0: Вообще странно, если странно сделать акустический инструмент нейронкой, например.
1: Ну да. Ну, там плагины всякие, но не особо хочется их использовать, конечно. Вот, уже там готова партия виолончели.
0: True old school, да?
1: Да, да, да. То
0: есть прям виолончели, не бас, а виолончели. А кто будет на виолончели играть?
1: Ну, мы найдем людей. У нас там есть знакомый знакомого и так далее. Попробуем.
0: Хорошо, ну слушай, ну я предлагаю еще одну акустическую песню исполнить, потому что все у нас очень хорошо получается, очень хорошо звучишь, правда, очень приятно.
1: Спасибо.
0: Да, ну я что, врать буду, что ли? Никогда не врем. Вот, мы же за рок, как говорится. Вот, что за песня будет?
1: Песня как раз-таки с грядущего, ближайшего.
0: Премьера у нас будет.
1: Да, альбома, гастроли в Тбилиси. Песня называется «Третий раз». Ее уже...
0: Спасибо, спасибо.
1: Здесь все время был зрительный зал, оказывается.
0: Ну что, погнали.

Третий раз, третий раз натягивать люверс на траверсы больно, но опять кто-то принял твои, вновь не с руки кровавые слезы за смех. Но я-то знаю, в какой чашке пепел.

0: Слушай, а как ты относишься к коллективу «Зимовье зверей»?
1: Никак, честно говоря.
0: Просто почему-то у меня вот фраза «люверс на траверс» вот прямо вот как их рифма именно меня зацепила тем, что допустим, я знаю, что такое люверс, что такое траверс, я пошел искать сейчас. Красивая фраза. А вот используя подобные вот фонетические конструкции, ты играешь со слушателем или показываешь, что ты просто умнее всех? Или что ты показываешь, я из политеха?
1: Всего понемногу, но в первую очередь я играю со слушателем и, наверное, с собой, потому что...
0: Скажем так, давай так, вопрос по-другому поставлю. Ты знал до написания этой песни, что такое люверс и что такое траверс?
1: Да. Я использую только те слова, которые я знаю сам, причем знаю довольно долго, чтобы точно мог их, так сказать, со 100% уверенностью использовать в тексте. Я просто энергетик, поэтому я знаю, что такое траверс, люверс и так далее.
0: Вот. Не, на самом деле кайфово совершенно вот это все прозвучало. Вот буквально в кулуарах, когда мы готовились к эфиру, кто-то сказал из вас, что у нас вообще разные музыкальные вкусы. Расскажите, пожалуйста, о своих музыкальных вкусах, потому что это всегда интересно, как музыканты вообще собираются. Начнем с задней парты.
2: Прежде чем начнете, напишите в чате, какое новое слово нам надо использовать, и мы напишем на него трек.
1: Целиком состоящий из этого слова.
3: Теперь приступим. Пожалуйста. Верно. Если в целом обобщать, тут ребята все абсолютно слушают кардинально противоположные жанры. Коля одно, Егор другое.
0: Давай, тут противоположности, мне интересно. Какие жанры могут быть
3: противоположны? Я скажу за себя, ребята потом продолжат, я думаю, там о своих любимых группах. У меня это по большей части зарубежные, хотя из русского очень много чего интересного нахожу. Возможно, мне бы было интересно, знаешь ли ты такие группы. И в целом, ребята, я с ними уже разговаривал по поводу некоторых. Если брать, кстати, русские, могу их посоветовать, может быть, кто-то такой, есть ценители экспериментальных жанров. Допустим, у нас есть такая группа из такой психоделический жанр, по большей части. «Сахарный человек» называется.
0: Хорошая группа, знаем.
3: Вот. И недавно совсем открыл для себя, около года назад, «Конус Маха», тоже довольно интересная группа, из тоже такой психоделики, по большей части. Советую послушать, и текста цепляющий, и инструментал. Там такой и мат-рок, довольно приличные музыканты там собрались.
0: Мне нравится мат-рок, приличные музыканты. Шутка за 300.
3: Антонов. Так вот. Кстати, есть еще очень... Последнее время, года два, наверное, посел вообще чисто на инструментальную музыку, то есть... Без участия вокала в коллективах. И с этой точки зрения очень привлекает тоже русский коллектив «Пирамида Урала». Они относительно еще более известны в кулуарах тоже. Это именно если брать из русского. Не особо популярные, я очень их люблю и в последнее время довольно часто слушаю. Зарубежные у меня там тоже просто брод неизвестных коллективов. Таких как, вряд ли кто-то узнает группу «Вуден». Жуж, вроде так называется.
0: Мне кажется, ты сейчас можешь просто называть любые слова.
3: Да,
0: песня «Взбей».
3: Если говорить короче максимально, я гик, очень сильный гик в плане инструментала. Мне довольно большое удовольствие доставляет именно подмечать как для себя детали какие-то, так и в целом искать удовольствие в звукоизвлечении от разных инструментов. Поэтому вокал ушел у меня сейчас куда-то далеко уже на второй план. Это прекрасный инструмент, но такого предпочтения, как раньше, я ему уже не отдаю. Ушел чисто в инструментал и слушал в основном психоделику, джаз, очень в последнее время на латину подсел.
0: Тут, кстати, как раз спрашивают, Шакир, это нравится кому-то?
3: Это не совсем, это такая попса больше.
2: В каком плане, музыкальном или каком-то природе, как человек?
0: А то я пока ни одного названия не узнал, пишут.
2: Артем же точно сказал, мало кто знает.
0: Дальше продолжаем, хочется найти противоположную «Пирамидам Урала» группу.
2: Я слушаю, я могу и современный рэп послушать, типа Мэтт Кида. Могу, вообще часто слушаю Медвестема. Это «Ботанический сад», «Стало скучно», например.
0: Я думал, что это стиль такой, «Ботанический сад».
2: Очень классная группа, жаль, она распалась. Группа «Пост», кстати, тоже классно. А вообще больше всего я слушаю, к сожалению, Энергоблок. Почему, к сожалению? Потому что я тут местный звукорежиссер, и сколько через меня проходит, сколько тысяч раз я прослушиваю эти треки и демки, чтобы там что-то поднакрутить, свести, саранжировать. Поэтому я даже не знаю, если...
0: А потом, потом приходит барабанщик и говорит, хэт побольше вынесет.
2: Да, потом приходит...
0: У тебя вся картина полетела просто.
2: Да, приходит барабанщик и говорит, ребят, ну мне такое не нравится. Гитара, мы играем в инди.
1: Перезаписывайте.
2: Короче, группа ЖЩ еще, кстати,
0: интересно,
2: классная.
0: Интересно, что приходит к себе вокалист и говорит, текст плохой, переделай.
2: Я уверен, мы до такого дойдем. Он скажет, чел, ну как-то, может, и рипер переустановишь, да?
0: Нарежь, пересобери.
1: Это плагинами можно тут накидать.
0: Так, ну, дальше.
4: Да, я начну сначала. Наверное, мое музыкальное формирование началось с группы номер один. Это Beatles.
0: Yesterday.
4: Yesterday, да. Играю, знаю, пою. Вот, но моя любимая группа, я дам ей дань, расскажу, это The Kinks, тоже из британского вторжения, там The Who, Rolling Stone, Kinks. Вот, моя любимая группа. Но про жанровые предпочтения я скажу так, что моя душа лежит на блюзе, я на ней держусь, вот, на рок-н-ролле, блюзе, джазе. И, конечно же, такой немного противоположный, но для моей души очень гармонизирующий жанр шугейз.
0: Ну, то есть, получается, если Артем гик, то ты такой эстет в музыке.
4: Ну, такой немного мечтательный, да, там блюз, такой погрустить немножко.
0: И Егор.
1: Да, Коля на самом деле в нашей песне вот приносит то самое фирмовое звучание блюза. Это вот Beatles и так далее. А что касается моих музыкальных предпочтений, я вырос, рос, расту и расти буду на... Сейчас, к сожалению, иноагентах, но это вот советская рок-сцена. Имена уже не будем называть, потому что я не знаю, кто из них признан, кто нет. Вот. Но в целом все, что относится к ленинградскому рок-клубу, к московским там делам, это все... Ну, до глубины души меня так пробирает до сих пор. Песни 80-х, 70-х, 90-х.
0: Ну, такой, назовем это так, это, поэтический
1: да.
0: рок.
1: Да.
0: Не политический, есть, а поэтический.
1: Да. Да. Как бы за музыку вот тут целых три человека отвечает. У меня больше так текст и смыслы.
2: Да, как только Егор приносит трек, я сразу говорю, опять что ДДТ вышло у нас? Если они не признаны.
0: Тут предлагают вам слово «коллизия».
1: Коллизия, хорошо.
0: Коллизия.
1: Накидывайте больше.
2: Это какой-то хэви-метал Ария Кипелов. Коллизия. Как Коллизей.
0: Мне кажется, в принципе, так группу можно назвать. Группа Коллизия. Да.
1: Альбом Коллизия, песня Коллизия.
4: Что-то кстати, эклектическое.
0: Вот, да, буквально вот перед эфиром, опять-таки, мы узнали, что я случайно оказался на мероприятии, которое вы этим вот буквально не так давно делали.
1: Да, весной прошлой.
0: Да, я вот шел через Сосновочку, как раз от моей мамы, от меня до моей мамы там пешочком через вот это вот, и вдруг слышу какие-то звуки, думаю, интересно, что там вообще происходит. Там обычно какие-то там пенсионерские дела, а тут гитарки жужжат, прихожу, смотрю, там ваш харизма-фест, там висело расписание на сосне, ну, как по-взрослому все. Что это, зачем? Чем это, как это?
1: Спасибо за вопрос. Вообще, он назывался МТО «Харизма Фест». У нас была такая организация, молодежное творческое объединение, в которой я был, так сказать, директором петербургского отделения. Вот, и мы совместно с МТО, с Энергоблоком и с «Харизмой» организовали вот этот рок-фестиваль в Сосновке. Он был двухдневный для молодежи, ну и так, в том числе для семей с детьми. Вот.
0: И просто как вообще нормальному обычному человеку организовать фестиваль в Сосновке? Я понимаю, что звучит вроде доступно, но да, на самом-то деле... Ну,
1: это все какая-то безумная последовательность удач, везений и успехов, потому что мы случайно абсолютно наткнулись на вот эту компанию «Харизма Фест», это «Репточка», которые в Сосновке планировали, как и в прошлом году, делать свой... бренд-фестиваль, но он у них там был, ну, нормальный, вот, но мы решили привнести что-то новое и, так сказать, на уровне партнерства мы договорились, что вот давайте как бы совместно проведем, ну и по итогу провели, то есть это все просто повезло.
0: И они такие выдохнули, такие, фух, хотя бы не нам искать музыкантов.
1: Да, в целом мы за них все организовали, там от них только деньги нужны были, все.
0: Слушай, я готов организовывать фестивали за деньги. Да-да-да. Вот я просто сколько там со своей группой тоже организовывал фестивали, хоть бы кто денег дал. Ну это, что жаловаться-то? Ну что, давай сыграем третью третий акустический номер нашей программы. Что это будет? Тут, кстати, пишут, 2 дня там был, переночевал на лавочке возле сцены, боялся пропустить талантов. Было супер классно, я кайфанул, я тоже там был. Тут просто люди, понимаешь, люди Славок пишут. Вот.
1: Когда-нибудь будет МТО «Харизма Фест 2». Дай бог.
5: Песня про лавку.
1: Да,
0: сейчас, песня про харизму.
1: Сейчас будет песня, которая называется «Звуки последнего вальса». Она с будущего акустического альбома, который ближе к лету выйдет.

0: Вот знаешь, я о чем подумал? Вот когда говорили, что рок был в подполье, все пытались сочинять что-то такое экспрессивное, какое-то вот прямо неформальное, а тут я сижу и слышу песню из советского фильма о школьниках. Это настолько максимально красиво и приятно. Как, почему ты в своем возрасте обратился к такому жанру? Или это просто какое-то мое личное такое странное наблюдение?
1: Ну, как я уже и говорил, у нас все песни, вот они, ну, не похожи друг на друга, то есть это даже бог его знает, что это за жанр. Я как-то даже не задумывался, что это какой-то фильм о советском школьнике. Это интересный взгляд на эту песню теперь. Вот, но это просто какое-то вот внутреннее состояние сейчас у меня такое, которое вот вылилось в данный текст, в данный мотив.
0: Скажи, что тебя может прямо вот так вот заставить взять, вот прямо сесть и написать песню? Чуть-чуть переформулирую вопрос. Вот бывает, что человек ходит, вынашивает что-то там, вот знаешь, там сидит, там неделю там пишет, как там Леха Никонов, он там тексты пишет, там, не знаю, там 3 года может писать текст. А бывает, вот как вот Макс Иванов из Торбы на Круче, когда ко мне пришел на эфир, он сказал, говорит, что бывает такое вот состояние, когда вот песня пишется ровно столько, сколько она звучит. Это вот она прямо рухнула на тебя, и ты просто взял, и вот она у тебя уже готова.
1: Да, вот у меня чаще всего так и бывает. То есть, когда в жизни происходит что-то очень сильно, ну, выбивающее из колеи в плохом и в хорошем смысле одновременно, то есть какое-то сильное такое, либо эмоциональное, либо физическое потрясение, то есть что-то вот увидел, что-то услышал, что-то пережил, вот так вот просто берешь, садишься, это тоже вот к вопросу, как вот кто-то пишет песни, я это делаю так, что я просто беру гитару, какие-то пальцы падают на какие-то аккорды, выстраивается какая-то последовательность, и дальше просто текст начинает вот просто переть. Как бы начинается какая-то рыба, потом которая планомерно ложится в каждое нужное слово, и оно встает чаще всего сразу на свое место.
0: Ну, знаешь, хорошо, что у тебя пальцы падают на нормальные аккорды, а не на какой-нибудь там септ, там мадж, семь, что у тебя все остальные музыканты такие, что это, нет такого аккорда. Ты говоришь, есть.
1: Вот. В акустическом альбоме сейчас есть такие аккорды.
0: Пишут тоже. Я тоже, Георгий знает, что я это заметил. Когда уйдешь со школьного двора под звуки, ну... Тоже к вопросу о советских песнях.
1: Ну, это в целом же вальсовый мотив.
0: Причем, кстати, вальс не 3/4 же, он какой-то
1: это
0: там размер.
1: Это 4/4,
0: такой,
1: да, просто вот. Там как бы играются триоли, но тоже это не триоли. На самом деле 8 и 2/16.
0: Вот я тоже заметил, что как будто бы вот чуть-чуть вот...
1: Да-да, вот такой. Ну, вот, играем со слушателем и самим собой.
0: А барабанщик в это время начнет басановую играть, знаешь, и все-таки типа, но что?
1: Тоже будет такой трек на акустическом альбоме, да.
0: Акустический альбом ваш, он еще не записан, вы его только планируете писать, да, постепенно делаете. Опять-таки там вот услышал, что виолончель будет, еще что-то будет. Но все-таки в чем вот прямо концептуальный смысл делать действительно акустический альбом? Это же банально, вот это вот, ну, лирика, будем акустику играть.
1: Ну...
0: Ты понимаешь, что чтобы сделать хороший акустический альбом, там надо ого-го как постараться.
1: Это, конечно.
0: Потому что акустический альбом там у Мумитроль, там у Оригами, это сумасшедшие вещи какие-то. Там Дженейр пытались сделать акустику, но там ничего не получилось. Ну, потому что просто вот, ну, скиллов не хватало. Мы не берем там акустику Алисы, там понятно. Вот, ну, вот правда... Это же какой-то вызов самим себе.
1: Да,
0: и главное, насколько акустический альбом может быть, не побоюсь этого слова, коммерчески успешным.
1: Ну, у нас пока все альбомы коммерческие.
0: Хотя, кстати, у «Короля и Шута» действительно стал коммерчески успешным именно акустический альбом.
1: Ну, может быть, у нас так тоже будет, не знаю. В общем, сама идея акустического альбома, с моей точки зрения, не знаю, что сейчас скажут ребята, она у меня лично вынашивалась, тлела очень долго. В том плане, что вот я свои песни пишу под акустику, но потом мы накидываем на них аранжировки, и они все равно звучат не так, как, ну, как бы звучали изначально под акустическую гитару. И здесь мы решили, во-первых, уйти от электричества, в том плане, что будет именно акустический звук, ну, в плане состава и наполнения. Вот, и еще мы решили к боли Артема барабанщика отказаться от метронома, в том плане, что гитара пишется, как она есть. То есть вот как я сейчас здесь сидел и играл. И так вот это записывается одновременно в линию.
0: То есть ты считаешь, что отказаться от метронома — это достижение?
1: Нет. Ну, в том плане, что чем отличается от нашего то, что мы делали до этого, сейчас хочется получить именно то звучание, которое, ну вот когда песня пишется, на мой взгляд, оно и вкладывается мною изначально. Просто потом все равно получается немного не так, как...
0: Ну, то есть хочется добавить воздуха, вот это вот какой-то лайвовости, да?
1: Ну, наверное, я не знаю, там вот это уже, конечно, это мы так далеко не думали, то есть у нас пока так...
2: Не, все правильно, воздуха, лайвовости, чтобы было как-то поживее.
1: Чтобы... И виолончель, чтобы на фоне дудела.
2: Да, ну, то есть попробовать разные инструменты, разные
0: формы. Я думаю, что не должны дудеть записи. Виолончель, все-таки виолончель — это не дудный инструмент.
1: Мы будем экспериментировать со звуком.
0: В принципе, можно кричать в гитару, там люди такие творили вещи. На самом деле интересно, потому что вот вы как будто бы коллектив, вот, ну, для меня вы абсолютно новый коллектив, и несмотря на то, что я вот слежу за большим количеством вот этих каких-то тусовок и прочего-прочего, вы как будто бы вот у вас какая-то своя маленькая субкультурка из каких-то ваших друзей.
1: Пока.
0: Вы стремитесь к каким-то фестивалям большим, так далее. Вот недавно вот «Окна открою» были, подавались на них, не подавались.
1: Нет, на эти не подавались, но вообще... Мне
0: это нравится, вот это «на эти не подавались». Что там?
1: Ну, конечно, стремимся, просто последний вот год-два очень было трудно у всех со временем, потому что заканчивались вузы, защищались дипломы, поэтому как бы активной деятельности концертной у нас не было. Но она будет.
0: Вот как раз к тому, что будет, когда, что?
1: Пока неизвестно.
0: Следите за анонсами, собственно.
2: Если как предложите фестиваль, сразу, то мы сразу впишемся. И в Ионотеке.
0: В Ионотеке?
1: Нет,
2: почему нет?
1: Там уже много хоть раз где выступали.
0: То есть вы играли в Ионотеке?
1: Да, у нас 22-23 год мы вот просто бомбили концертами бесконечно. И это вот был наш, на мой взгляд, очень сильный минус, потому что у нас не было записи, но при этом мы активно играли концерты. У нас было ноль записанных треков в этом составе с этим звуком, но при этом мы выступали. Поэтому мы как
0: а
1: бы
0: это вы играли, прости, на каких-то... Кто-то устраивал там, или это Ионов сам устраивал ваши выступления
1: что-то
0: на этих концертах?
1: Что-то там Ионов устраивал. Ну, какие-то фестивали. То есть,
0: ну, я понимаю, он же тоже, да, проводит какие-то там фестивали, он же там зовет каких-то музыкантов там.
1: Ну,
0: постоянно.
1: Как-то так и было. Ну, там некоторые один или два, как бы Ионов делал, то есть там его то ли ассистент, то ли еще кто-то, наш знакомый, в общем. Вот. И было пару раз просто уже именно вот просто знакомые там как бы арендовали, наверное, это я не знаю, делали свои фестивали в рамках Ионотеки.
0: Кстати, еще вот как раз заговорили про Ионотеку. Я как человек из такого более старшего поколения, я помню те времена, когда были клубы «Молоко», «Орландино» и все такое прочее. Раньше клуб — это было такое место, где не просто ты приходил слушать кого-то, а вот именно место тусовки, куда люди приходили. Даже было неважно, что там в афише, было понятно, что это будет круто. Если ты приходишь в клуб «Молоко», это будет инди в любом случае. Если в «Орландино», там, ну, какая-нибудь панкуха непонятная, еще что-нибудь. Сейчас из таких клубов, на самом деле, остался только вот «Ионотека». Это тот клуб, в который можно просто в любой день, по сути, прийти, и там весело, там этот гроб висит, там Ионов ходит, да, все кайфово. Вот где ваше все-таки любимое место выступления?
1: Пока, вот, на мой взгляд, к сожалению, мы его еще не нашли. Что вы думаете?
0: Парк «Сосновка».
3: Ну, судя по всему. Точно не «Ионотека». Ну, «Цоколь» 2.0 был хорошо. Насколько помню.
0: Вот как раз «Цоколь» — это наследник клуба «Молоко». Вот. Ну, а что, на самом деле, еще хотелось бы затронуть? Затронуть такую тему, что... Насколько вот ты считаешь, что группа «Энергоблок» — это вот что-то вечное, на века, и представляешь ли ты, что тебе там 70 лет, и ты выступаешь на 50-летие группы «Энергоблок» и поешь вот эти вот песни?
1: Я на 100% уверен, что «Энергоблок» и наши песни, музыка — это тема вечная, может быть, не при нашей жизни, но в любом случае. Но 50-летие, на мой взгляд, группы не должны отмечать. Это какая-то такая тема.
0: Это ты скажи группе Rolling Stone. Нет, а сколько там уже? Миллиард лет?
1: 50 лет должны люди отмечать. А у группы это будет просто очередной виток в ее жизни.
0: Но мне кажется, юбилей надо только в юбилейном, на самом деле, отпраздновать, да, потому что иногда бывает. В группе там 30 лет, а играют, вот, собственно, в той же «Ионотеке». Ну, или в «Цоколе». Вот. Ну что, предлагаю послушать одну вашу песенку под названием «Проводник солнца», не против, да?
1: Да.
0: А что вы скажете еще против? У меня же все кнопки.

0: Красивая песня, правда. Вот тут по секрету сказано было, что она открывает новый альбом. Заметен, кстати, ну, я бы не сказал, что рост в плане вот роста, да, я бы сказал, что как будто бы расширение коллектива произошло мелодическое, то есть он звучит прям классно слушать, ребята.
1: Стараемся.
0: Да, обязательно пришлите мне альбом, когда он выйдет, потому что, ну, хорошо, просто кайфово. А где вы пишетесь? Где записываетесь?
1: Ну что, товарищи? Рассказывайте.
2: Мы записываемся на Катабазе. Андрей Хлебников.
0: Все по-прежнему на том самом Катабазе. Просто я это название уже второй раз слышал.
2: Да, на Катабазе. Ну, либо сейчас у меня дома записываемся.
1: Катабазе был записан только первый альбом. Все остальное это...
2: Нет. Что? Ну, предыдущий тоже.
1: Проводник тоже был, по-моему.
2: У нас все... Ну, нет, все там как бы.
0: Ну, барабаны, понятно. Слава богу, надеюсь, вы дома не записываете.
1: Да.
0: Потому что знаем мы вот это все.
2: Нет, вот по... Вот, да, да, да, короче, да.
0: Вообще, на самом деле, ну что хочется сказать? Хочется сказать, что час пролетел вообще практически незаметно. Мне, я послушал вас перед эфиром, у меня были какие-то вопросы, какие-то, может быть, сомнения. Сейчас я понимаю, что на самом деле здорово, что случилось вот так, как случилось. Вы умеете заряжать, и главное, вот я вас сидел и внимательно слушал, я слушал внимательно твои песни, как ты пел. Я вижу, что это на самом деле кайфовая музыка, которая вот, учитывая вот эту вот новую вашу песню, она прямо красиво запаковывается. Я вам вот как раз хочу пожелать найти вот этот баланс между вот этим содержанием твоим и красивой вот этой вот упаковкой моднявой. Тогда вы как раз действительно будете играть не рок, а будете вот как что-то раз такими, свое, да, абсолютно круто это будет все смотреться и слушаться. И я уверен, найдутся ценители этого, и не только Саша Ионов будет вас звать, и все остальное, потому что и слушателям тоже рекомендую обратить внимание на этих ребят, в общем-то, Энергоблок, название в анонсе кликабельное, заходите там в их группу, вступайте. Вот, ну, у нас в студии были Георгий, он же Егор, Ваня, Николай, Артем, все вместе группа Энергоблок. Провел это все для вас сегодня эксперт Коровин. Впереди удачная большая трудовая неделя, пятидневная, поэтому всем удачных трудовых подвигов и всего остального. А тем, кто ложится спать, что по классике?
2: Спокойного сна.
0: Всем пока.

0: Шоке. RadioShock.ru.
1: Bond. James Bond.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.